день твоего взросления, мама. Мы все стареем, но слышишь, музыка звучит бодрее.

0: cut. День за днем, за годом год. Время не назад, время только вперед. Час за часом, за минуту, минута убегает.
1: Усть-Лабинск FM.

Можешь мечтать за меня, любить за меня, заменять во мне чувства. Мне это неинтересно, а для тебя это будто искусство. Знаешь, ты можешь перейти грань, а я тут на грани, останусь тут грустно.

Эти радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на УФМ.
1: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Соцфонд России пересчитает пенсию по инвалидности при увольнении и страховую пенсию по старости без заявления, а также при достижении 80 лет или получении инвалидности первой группы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Перерасчет пройдет автоматически, если в распоряжении соцфонда будут необходимые данные, говорится в публикации. Отмечается, что для тех, кто имеет стаж работы не менее 15 лет в районах Крайнего Севера, фиксированную выплату к страховой пенсии увеличат на 50%. При стаже работы не менее 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, увеличение составит 30%. Страховой стаж при этом не должен быть меньше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Более половины опрошенных россиян назвали рост тревожности главным фактором установки системы безопасности дома. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками Дельта. При этом собственный негативный опыт или происшествие у знакомых стали причиной установки лишь для 9% участников. Таким образом, повышенное беспокойство становится мотивацией в 5 раз чаще, чем уже произошедшая неприятная ситуация. И почти 2/3 владельцев систем безопасности чувствуют себя спокойнее после установки. И в завершении выпуска актер Юрий Колокольников рассказал о съемках в фильме «Хирург» вместе с обладательницей премии «Оскар» Мишель Йео и британским коллегой Мартином Фриманом. Об этом он сообщил в соцсетях. Артист, который ранее, среди прочего, снимался в проектах Кристофера Нолана и в сериале «Белый лотос», заявил, что почти год хранил в тайне участие в очередном голливудском проекте. «Признаюсь, быть частью такой компании – отдельное удовольствие», – сообщил артист, выложив кадры со съемок. Мировая премьера проекта состоится 12 сентября на Международном кинофестивале в Торонто. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Информ.
0: Радио УФМ.

0: Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании.

0: 4.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: вечер, а можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Радио.
1: Радио. Радио. УФМ.

0: радио УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
4: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании? Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
6: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
7: Все мы изначально чайники.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Дорожные новости.
1: Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменились. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Холдинг «Кордиант» начал печатать прототипы шин на 3D-принтере. Речь идет именно о прототипах. В соцсетях распространяют ошибочную информацию, что на 3D-принтере печатают товарную резину. Прототипы используют в производстве, визуализируют дизайн шины и контролируют геометрию. Современные материалы позволяют точно воспроизводить протектор и анализировать поведение шины под нагрузкой. Но реальные шины для продажи пока по-прежнему выпускают с помощью традиционных технологий. Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменились. С 4 августа лимит увеличили до 200 литров. Автотуристы смогут запастись бензином на все поездки по полуострову. Но есть несколько нюансов. Канистры будут проверять при досмотре. Топливо можно провозить только в канистрах из стали, алюминия или специального пластика со спецмаркировкой. Развернут канистры с вмятинами и трещинами. Также не пустят машины, если запас бензина залит в пластиковые бутылки или емкости из-под бытовой химии. Магнитные рамки для крепления номеров признали законными. Верховный суд вынес окончательное решение по депутатскому запросу. Конструкция сама по себе нарушением не является. Номера могут крепиться как саморезами, так и магнитами. Главное, чтобы конструкция не позволяла скрыть или видоизменить номер, а также помешать его идентификации. При рассмотрении дела суд должен выяснить, есть ли у устройства такие свойства. Например, если это электромагнит, который управляется из салона и скрывает номер, то наказание останется в силе. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: ДФМ 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: детка. Я смотрю на тебя, я слежу за тобой, я чувствую тебя. И я здесь не случайно, я пришел забрать тебя. Да, именно тебя, волшебный мир Тимура Сказки.
1: Я не

0: прокатись со мной, прокатись со мной, прокатись со мной.
1: По Москве ночной,
0: по Москве ночной,
2: по Москве ночной,
0: по Москве ночной.
1: И никто другой,
0: и никто другой,
2: и никто другой,
0: и никто другой.
1: Только ты со мной,
0: только ты со мной,
2: только ты со мной,
0: только ты со мной.
3: Да, детка, уверен, это было лучшее свидание в твоей жизни. Не скучай, я скоро вернусь, и мы снова будем вместе. А пока слушай мои треки.

0: Да.
1: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
2: По народным приметам, если много шишек на елях, зима будет морозной, но урожай на следующий год хороший. По прогнозам синоптиков, в пятницу 14 августа в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 27 градусов, ночью плюс 17. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду, световой день составит 14 часов 11 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30. Radio station BTS.

0: 107.9 FM. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Усть-Лабинске на сахарном заводе «Свобода» прошел очередной день донора в рамках корпоративного проекта «Здоровое предприятие». Акция объединила 42 сотрудника компании «Прогресс Агро». Каждый сдал по 450 мл крови. В итоге краевой банк крови пополнился почти на 20 литров. Мобильная станция переливания приехала прямо на территорию завода, чтобы работники могли сдать кровь без отрыва от производства. Корпоративное донорство в компании стало доброй традицией. Такие акции проводятся несколько раз в год. Следующий день донора запланирован уже на ноябрь. Спасибо всем, кто спасает жизни. Итоги прямой телефонной линии администрации района. За 2 часа поступило 20 обращений от жителей. Основные темы касаются благоустройства и коммунального хозяйства. Граждане просят отгридировать улицу Восточную, установить там освещение, обустроить тротуар по объездной, заменить лампы на улице Победы, прочистить ливневку на Советской, а также провести кронирование деревьев на улицах Карла Липнихта и Крупской. Кроме того, звучали жалобы на очередь в абонентском отделе экоцентра, отсутствие кондиционеров в автобусах и борьбу с амброзией. Все обращения приняты замглавы района и направлены профильным специалистам. Напоминаем, прямая линия работает каждую субботу с 10 до 12 часов. Телефон для звонков 4-12-03. В Усть-Лабинске годовщина у добровольной народной дружины «Сокол Кубани». Ровно год назад она начала свою работу. Пока дата небольшая, но у ребят уже внушительный послужной список. За это время они зарекомендовали себя как настоящие защитники города. В составе дружины 36 крепких мужчин, сотрудников компании «Прогресс Агро». В свободное от основной работы время они выходят на улицы, чтобы охранять порядок и покой горожан. Почти все прошли армию, у некоторых боевой опыт. И за год работы ребятам есть что показать. Десятки выездов, помощь полиции, участие в профилактических рейдах. С праздником, «Сокол Кубани». Спортивная школа «Виктория» снова в числе лучших. В Краснодаре на арене баскет-холла прошли всероссийские соревнования «Оранжевый мяч», посвященные Году единства народов России. Наши баскетболистки показали высший класс. Команда девушек 2012 года рождения и моложе завоевала золото России, а их старшие товарищи 2010 года рождения и моложе взяли серебро. За плечами юных спортсменок уже немало краевых и всероссийских наград. Их целеустремленность и командный дух вдохновляют. Команда района благодарит тренера Елену Дорофееву за профессионализм и огромный вклад в подготовку чемпионок. Желаем девчонкам новых ярких побед. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.
2: Реклама на УФМ.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623.

0: Контракт23.рф.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Хит-ФМ. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Социальный фонд России пересчитает пенсию по инвалидности при увольнении и страховую пенсию по старости без заявления, а также при достижении 80 лет или получении инвалидности первой группы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Перерасчет произойдет автоматически, если в распоряжении соцфонда будут необходимые данные, говорится в публикации. Отмечается, что для тех, кто имеет стаж работы не менее 15 лет в районах Крайнего Севера, фиксированную выплату к страховой пенсии увеличат на 50%. При стаже работы не менее 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, увеличение составит 30%. Страховой стаж при этом не должен быть меньше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
0: Деньги дороги, как память.
1: Повышенный спрос на наличные деньги связан с техническими сбоями в работе интернета. Так, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал информацию Банка России о росте спроса на наличные в июле. Были задержки в безналичных платежах, поскольку отключали интернет, иногда свет, возникали проблемы. А так, стратегически и фундаментально, там никаких изменений нет, цитирует депутата ТАСС. Таким образом, по словам Аксакова, о каком-то массовом уходе в наличные с целью сохранения своих средств речи не идет.
0: Закрома Родины.
1: В 2025 году среднее потребление хлеба в России составило 34,8 килограмма на человека. Это минимальный показатель с 2006 года. Следует из статистических данных, изученных РИА Новости. За этот период среднее потребление сократилось почти в два раза. В прошлом году на одного человека пришлось 23 килограмма 700 граммов пшеничного хлеба и 11 килограммов ржаного и прочего. Потребление муки за этот период сократилось на 25% до 13 килограммов на человека, тогда как хлебобулочных изделий стали потреблять 4,7 килограмма против 4,2 килограмма в 2006 году, а других мучных кондитерских изделий 14 килограммов 200 граммов против 13 килограммов. Статистика не учитывает продукты, съеденные вне дома, в том числе в кафе, ресторанах и столовых. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: реклама на UFM.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных ленз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
7: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8 918 24 24 704.
8: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: Кто-то другой по ту сторону камеры. Нам не подходит этот сценарий.
1: Думала, что в мелодраме играю я, но это чужое кино. Инфернальное.

0: крепче, ближе, поближе.
1: Реклама на УФМ.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Усть-Лабинске на сахарном заводе «Свобода» прошел очередной день донора в рамках корпоративного проекта «Здоровое предприятие». Акция объединила 42 сотрудника компании «Прогресс Агро». Каждый сдал по 450 мл крови. В итоге краевой банк крови пополнился почти на 20 литров. Мобильная станция переливания приехала прямо на территорию завода, чтобы работники могли сдать кровь без отрыва от производства. Корпоративное донорство в компании стало доброй традицией. Такие акции проводятся несколько раз в год. Следующий день донора запланирован уже на ноябрь. Спасибо всем, кто спасает жизни. Итоги прямой телефонной линии администрации района. За 2 часа поступило 20 обращений от жителей. Основные темы касаются благоустройства и коммунального хозяйства. Граждане просят отгридировать улицу Восточную, установить там освещение, обустроить тротуар по объездной, заменить лампы на улице Победы, прочистить ливневку на Советской, а также провести кронирование деревьев на улицах Карла Липнихта и Крупской. Кроме того, звучали жалобы на очередь в абонентском отделе экоцентра, отсутствие кондиционеров в автобусах и борьбу с амброзией. Все обращения приняты замглавы района и направлены профильным специалистам. Напоминаем, прямая линия работает каждую субботу с 10 до 12 часов. Телефон для звонков 4-12-03. В Усть-Лабинске годовщина у добровольной народной дружины «Сокол Кубани». Ровно год назад она начала свою работу. Пока дата небольшая, но у ребят уже внушительный послужной список. За это время они зарекомендовали себя как настоящие защитники города. В составе дружины 36 крепких мужчин, сотрудников компании «Прогресс Агро». Свободное от основной работы время они выходят на улицы, чтобы охранять порядок и покой горожан. Почти все прошли армию, у некоторых боевой опыт. И за год работы ребята там есть что показать. Десятки выездов, помощь полиции, участие в профилактических рейдах. С праздником, «Сокол Кубани». Спортивная школа «Виктория» снова в числе лучших. В Краснодаре на арене баскет-холла прошли всероссийские соревнования «Оранжевый мяч», посвященные Году единства народов России. Наши баскетболистки показали высший класс. Команда девушек 2012 года рождения и моложе завоевала золото России, а их старшие товарищи 2010 года рождения и моложе взяли серебро. За плечами юных спортсменок уже немало краевых и всероссийских наград. Их целеустремленность и командный дух вдохновляют. Команда района благодарит тренера Елену Дорофееву за профессионализм и огромный вклад в подготовку чемпионок. Желаем девчонкам новых ярких побед. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Радио УФМ.

0: Совет! С утра, в обед и вечером. УФМ.
1: Реклама на УФМ. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хватит мечтать. Пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Усть-Лабинск-ФМ. Усть-Лабинск-ФМ. На 107.9 FM. Реклама на УФМ. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Новости спорта.
1: Вратарь сборной России Матвей Сафонов выиграл 9-й трофей в составе ПСЖ. Вместе с парижанами он снова стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв победителя Лиги Европы прошлого сезона Астон Виллу 2-1. Помимо этого, за два сезона в парижском клубе 27-летний голкипер дважды становился чемпионом Франции, дважды выигрывал Лигу чемпионов и по разу брал Кубок Франции, Национальный Суперкубок и Межконтинентальный Кубок. Сафонов с первых минут защищал ворота парижан, пропустив один гол от 17-летнего Брайана Маджа, который сравнял счет после мяча в исполнении вингера парижан Хвичи Кварацхели. Победный гол в ворота английского клуба отправил француз Дезире Дуэ. Чемпион мира Егор Корнев стал серебряным призером европейского первенства, финишировав вторым в финальном заплыве на дистанции 100 метров вольным стилем. Золото выиграл олимпийский чемпион румын Давид Попович. Для 22-летнего россиянина это уже вторая награда на турнире. Ранее он выиграл в финале на дистанции 50 метров баттерфляем. В то же время женская сборная России стала третьей в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Ксения Мишарина, Софья Дьякова, Дарья Суру, Пушкина и Дарья Клепикова уступили только сборным Великобритании и Венгрии. Отметим, что на своем этапе Мишарина установила новый юниорский рекорд России. Хабаровский «Амур» объявил о подписании контракта с двукратным обладателем Кубка Стэнли и олимпийским чемпионом Вячеславом Воиновым. Соглашение с 36-летним защитником рассчитано на один сезон до конца следующего розыгрыша. В прошлом сезоне Воинов выступал за омский «Авангард». В НХЛ он дважды выиграл главный трофей с Лос-Анджелес Кингс. Кроме того, на его счету победа в Кубке Гагарина в составе СКА в 2017 году и олимпийское золото на играх в Пхёнчхане в составе сборной России. Бывший главный тренер московского «Спартака» Дейн Станкович покинул пост наставника «Цервены Звезды», подав в отставку после вылета команды из квалификации Лиги чемпионов. Команда Станковича проиграла израильскому «Хапоэлю» из Беэр-Шевы 0-3 по сумме двух матчей третьего квалификационного раунда. Действующие чемпионы Сербии продолжат сезон в Лиге Европы. Станкович вернулся в «Цервену Звезду» в декабре прошлого года и за неполный сезон выиграл с командой чемпионат и Кубок Сербии. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: 107.9. Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику «Гудлок». Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. «Гудлок», Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. «Гудлок». Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
8: Лето всегда, ты навсегда. Лето всегда, ты навсегда.

0: на 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. По состоянию на 13 августа в Усть-Лабинском районе работают 17 автозаправочных станций. В наличии 92-й бензин на 11 АЗС, 95-й на 8, дизельное топливо на 14 АЗС. Временно не отпускают топливо АЗС «Лукойл» в станице Ладожской и АЗС «Лукойл» по адресу Заплотняная, 17Б. На данных АЗС проводятся ремонтные работы. Просьба к жителям не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж. Прошел прием граждан в Большом зале администрации, рассмотрели вопросы, среди которых жалоба на соседей, содержащих большое количество собак, которые угрожают жителям и детям и другие. По всем вопросам даны разъяснения и назначены ответственные сотрудники для выполнения. Напомню, что записаться на прием можно по телефону 411-94. Глава района Станислав Ганиченко принял участие в работе внеочередной сессии Совета депутатов Усть-Лабинского района совместно с заместителем председателя Совета Борисом Поликиным. В ходе заседания было рассмотрено два вопроса – утверждение порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городского и сельских поселений района в этом году, а также внесение изменений в решение Совета муниципального образования о бюджете Усть-Лабинского района на этот год и на плановый период 2027-2028 годов. Напомню, что ознакомиться с принятыми решениями совета можно на официальном сайте районной администрации. Уважаемые потребители, информирую вас о том, что сотрудники МУП «Водоканал» приступили к плановому отключению от сети водоснабжения абонентов, имеющих задолженность. Эта мера применяется исключительно в отношении потребителей, которые систематически не выполняют свои обязательства по оплате коммунальных услуг и игнорируют требования об устранении образовавшейся задолженности. Если у вас есть задолженность, ее необходимо погасить в полном объеме в кратчайшие сроки. Во избежание приостановки услуг при возникновении финансовых затруднений обращайтесь в управляющую организацию для урегулирования данного вопроса. Уважаемые жители Усть-Лабинска, с сегодняшнего дня на территории города начинаются плановые мероприятия по отлову безнадзорных собак. Самовыгул категорически запрещен. Питомец без ошейника, поводка или чипа, гуляющий бесконтрольно, может быть отловлен как безнадзорный. Убедительная просьба к жителям – не оставляйте домашних животных без присмотра. Следите за их безопасностью. Работы проводятся в интересах всех горожан. Глава района Станислав Ганиченко вместе с депутатом Госдумы Алексеем Езубовым посетили детский лагерь «Тополёк», где сейчас проходит спортивная смена «Достигай и побеждай». Участники смены размещаются в палаточном городке и стационарных домиках. Ребята продемонстрировали свои навыки на тренировках по следующим направлениям: спортивная гимнастика, единоборство, флешмоб, выставка о вооружении, тактическая медицина и спортивные сказки. Всего в смене примут участие 200 девчонок и мальчишек. На протяжении смены их ждут туристические походы, уроки выживания в экстремальных условиях, спортивные тренировки и соревнования. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
2: Радио. УФМ. Радио. Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.
3: Реклама на УФМ.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома.
7: «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-единицы. 8-918-0807-3-единицы.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В продажу поступил гибридный Тэнк 400. Цена от 7 миллионов рублей, на 700 тысяч дороже бензиновой версии. Новинка экономичнее. 8,5 литров на 100 километров. Динамика тоже лучше. Разгоняется до сотни быстрее 7 секунд. Также расширен набор систем безопасности. Есть круговой обзор, полный зимний пакет и не только. Доля автомобилей российской сборки достигла 63%. Основную долю по-прежнему дает «Лада». Но постепенно растет роль новых российских марок. В первую очередь «Тенет». Российскую сборку запустили и некоторые китайские марки. Например, «Чанган» и «Джетур». Позитивная динамика в автопроме есть, но сложностей пока хватает. «Джетур» планирует расширить модельный ряд в России. Обновят внедорожную Т-линейку. Кроссоверы Т1 или Т2 ждет рестайлинг. Также одна из уже представленных моделей получит гибридную версию. Конкретные сроки пока неизвестны. Кроме того, завод «Автотор» в Калининграде готовит конвейер для сборки «Джетуров» в России. От коммерческих фургонов обычно не ждут управляемости динамики. Это в первую очередь рабочий инструмент. Но это не значит, что фургон должен ездить как бульдозер. А водитель после рабочего дня не должен себя чувствовать, как после перетаскивания мешков на спине. Новый Photon View — это грузовик, который претендует на легковой комфорт. А подробнее о нем расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: радио УФМ. УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В России стоит заменить единый государственный экзамен электронным портфолио выпускника, в котором будут содержаться все его работы, проекты и достижения за годы обучения. Такое мнение выразил общественный омбудсмен в сфере образования, руководитель экзаменационного центра Кембриджского университета в России Амет Володарский. Электронное портфолио ребенка, которое будет вестись с рождения, с детского сада и до 90-100 лет. Такой образовательный паспорт. Ребенок будет приходить в школу для того, чтобы получать знания, писать контрольные в электронном виде. Дальше пополняется база, которая оценивается искусственным интеллектом, сказал специалист. Он подчеркнул, что ИИ также сможет указывать на пробелы в обучении и помогать ученику устранить эти пробелы. Россияне стали чаще закрывать ипотеку досрочно, пишет «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. По информации издания, в период за январь-март 2026 года объем досрочных погашений вырос на 20% и достиг 380 миллиардов рублей. Отмечается, что в 90% случаев заемщики используют для погашения ипотеки собственные средства. Остальные случаи связаны с рефинансированием или продажей недвижимости, находящейся в залоге. Кроме того, на погашение ипотеки в начале 2026 года могли пойти премии, годовые бонусы и другие выплаты, полученные в конце 2025 года. И в завершении выпуска фонд «Кино» выделит финансирование 40 национальным фильмам компаний, которые не являются лидерами отечественного кинопроизводства. Среди проектов военные драмы, картины об исторических личностях, экранизации произведений. А также фонд «Кино» поддержит производство 17 национальных фильмов для детской и семейной аудитории и 17 анимационных фильмов. Среди проектов, которые получат финансирование, исторический фильм «Александр Невский. Юный князь», рассказывающий о ранних годах его жизни, байопик об оперной певице Галине Вишневской «Вот придет слава», экранизация романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени», а также психологический триллер Лермонтов, который рассказывает о жизни поэта. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ. Радио УФМ.

0: УФМ. Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
3: Качество, проверенное временем.
2: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
5: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
10: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Он совсем молодым когда-то вдруг посидел, когда все полегли ребята, он землю ел.

и осень будет затяжной и сырой. По прогнозам синоптиков, в субботу, 15 августа, в Услабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 28 градусов, ночью плюс 18. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду, световой день составит 14 часов 7 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: 107.9 FM. 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
5: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8 918 0807 3 единицы. 8 918 0807 3 единицы.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год. По истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России предложили разрешить дронам фиксировать нарушения ПДД. Операторы комплексов фото- и видеофиксации попросили разрешить использование беспилотников для выявления нарушений правил дорожного движения. Речь идет о применении беспилотных авиационных систем для фиксации выезда на встречную полосу, обочину и других аналогичных нарушений. А все потому, что в настоящее время законодательство не позволяет оформлять такие нарушения в автоматическом режиме с помощью дронов. Согласно действующим нормам, камера должна быть установлена на транспортном средстве, а материалы, снятые с воздуха, могут использоваться только в рамках административного производства. При этом водителя необходимо лично остановить и вручить ему протокол. В ассоциации предлагают изменить законодательство, чтобы штрафы по материалам, полученные из беспилотников, можно было назначать автоматически. Для этого потребуется внести изменения в ряд нормативных актов, включая закон об автомобильных дорогах, постановление правительства и приказы МВД. Согласно инициативе, местом установки камеры будет считаться проекция беспилотника на поверхность земли. Предполагается, что БАС могут использоваться для контроля выезда на встречную полосу, движения по обочине и других нарушений. При этом о возможности фиксации превышения скорости в обращении не говорится. Авторы инициативы также предлагают в обязательном порядке предупреждать водителей о работе беспилотников с помощью дорожных знаков. Вот тебе и придумали дроны на свою голову, скажет любой водитель. На этом пока все. Услышимся.
1: УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: Реклама на ОФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Мой календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Усть-Лабинске на сахарном заводе «Свобода» прошел очередной день донора в рамках корпоративного проекта «Здоровое предприятие». Акция объединила 42 сотрудника компании «Прогресс Агро». Каждый сдал по 450 мл крови. В итоге краевой банк крови пополнился почти на 20 литров. Мобильная станция переливания приехала прямо на территорию завода, чтобы работники могли сдать кровь без отрыва от производства. Корпоративное донорство в компании стало доброй традицией. Такие акции проводятся несколько раз в год. Следующий день донора запланирован уже на ноябрь. Спасибо всем, кто спасает жизни. Итоги прямой телефонной линии администрации района. За 2 часа поступило 20 обращений от жителей. Основные темы касаются благоустройства и коммунального хозяйства. Граждане просят отгридировать улицу Восточную, установить там освещение, обустроить тротуар по объездной, заменить лампы на улице Победы, прочистить ливневку на Советской, а также провести кронирование деревьев на улицах Карла Либкнехта и Крупской. Кроме того, звучали жалобы на очередь в абонентском отделе экоцентра, отсутствие кондиционеров в автобусах и борьбу с амброзией. Все обращения приняты замглавы района и направлены профильным специалистам. Напоминаем, прямая линия работает каждую субботу с 10 до 12 часов. Телефон для звонков 4-12-03. В Усть-Лабинске годовщина у добровольной народной дружины «Сокол Кубани». Ровно год назад она начала свою работу. Пока дата небольшая, но у ребят уже внушительный послужной список. За это время они зарекомендовали себя как настоящие защитники города. В составе дружины 36 крепких мужчин, сотрудников компании «Прогресс Агро». Свободное от основной работы время они выходят на улицы, чтобы охранять порядок и покой горожан. Почти все прошли армию, у некоторых боевой опыт. И за год работы ребят там есть что показать. Десятки выездов, помощь полиции, участие в профилактических рейдах. С праздником, «Сокол Кубани». Спортивная школа «Виктория» снова в числе лучших. В Краснодаре на арене баскет-холла прошли всероссийские соревнования «Оранжевый мяч», посвященные Году единства народов России. Наши баскетболистки показали высший класс. Команда девушек 2012 года рождения и моложе завоевала золото России, а их старшие товарищи 2010 года рождения и моложе взяли серебро. За плечами юных спортсменок уже немало краевых и всероссийских наград. Их целеустремленность и командный дух вдохновляют. Команда района благодарит тренера Елену Дорофееву за профессионализм и огромный вклад в подготовку чемпионок. Желаем девчонкам новых ярких побед. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. УФМ. Радио УФМ.

0: Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Алло. Привет, как дела? У меня нормально. Я думаю, может, вечером... Я понял.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в августе часто идут дожди, осень будет затяжной и сырой. По прогнозам синоптиков, в субботу, 15 августа, в Ухтубинске и Кореновске переменная облачность, днем до 28 градусов, ночью плюс 18. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду, световой день составит 14 часов 7 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: радио УФМ на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-единицы, 8-918-0807-3-единицы.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

очень разные. Ходили вокруг да около и думали забытыми фразами. Снежок за снежком сыпался, шажок за

0: 107.9. Реклама на УФМ.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета, или льготной замены ключей – это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.

0: Радио УФМ. Радио УФМ. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Социальный фонд России пересчитает пенсию по инвалидности при увольнении и страховую пенсию по старости без заявления, а также при достижении 80 лет или получении инвалидности первой группы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Перерасчет произойдет автоматически, если в распоряжении соцфонда будут необходимые данные, говорится в публикации. Отмечается, что для тех, кто имеет стаж работы не менее 15 лет в районах Крайнего Севера, фиксированную выплату к страховой пенсии увеличат на 50%. При стаже работы не менее 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, увеличение составит 30%. Страховой стаж при этом не должен быть меньше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
0: Деньги дороги, как память.
1: Повышенный спрос на наличные деньги связан с техническими сбоями в работе интернета. Так, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал информацию Банка России о росте спроса на наличные в июле. Были задержки в безналичных платежах, поскольку отключали интернет, иногда свет, возникали проблемы. А так, стратегически и фундаментально там никаких изменений нет, цитирует депутата ТАСС. Таким образом, по словам Аксакова, о каком-то массовом уходе в наличные с целью сохранения своих средств речи не идет.
0: Закрома Родины.
1: В 2025 году среднее потребление хлеба в России составило 34,8 килограмма на человека. Это минимальный показатель с 2006 года. Следует из статистических данных, изученных РИА Новости. За этот период среднее потребление сократилось почти в два раза. В прошлом году на одного человека пришлось 23 килограмма 700 граммов пшеничного хлеба и 11 килограммов ржаного и прочего. Потребление муки за этот период сократилось на 25% до 13 килограммов на человека, тогда как хлебобулочных изделий стали потреблять 4,7 килограмма против 4,2 килограмма в 2006 году, а других мучных кондитерских изделий 14 килограммов 200 граммов против 13 килограммов. Статистика не учитывает продукты, съеденные вне дома, в том числе в кафе, ресторанах и столовых. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио. Радио. УФМ.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. По состоянию на 13 августа в Усть-Лабинском районе работают 17 автозаправочных станций. В наличии 92-й бензин на 11 АЗС, 95-й на 8, дизельное топливо на 14 АЗС. Временно не отпускают топливо АЗС «Лукойл» в станице Ладожской и АЗС «Лукойл» по адресу Заплотняная, 17Б. На данных АЗС проводятся ремонтные работы. Просьба к жителям не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж. Прошел прием граждан в Большом зале администрации, рассмотрели вопросы, среди которых жалоба на соседей, содержащих большое количество собак, которые угрожают жителям и детям, и другие. По всем вопросам даны разъяснения и назначены ответственные сотрудники для выполнения. Напомню, что записаться на прием можно по телефону 411-94. Глава района Станислав Гониченко принял участие в работе внеочередной сессии Совета депутатов Усть-Лабинского района совместно с заместителем председателя Совета Борисом Поликиным. В ходе заседания было рассмотрено два вопроса – утверждение порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городского и сельских поселений района в этом году, а также внесение изменений в решение Совета муниципального образования о бюджете Усть-Лабинского района на этот год и на плановый период 2027-2028 годов. Напомню, что ознакомиться с принятыми решениями совета можно на официальном сайте районной администрации. Уважаемые потребители, информирую вас о том, что сотрудники МУП «Водоканал» приступили к плановому отключению от сети водоснабжения абонентов, имеющих задолженность. Эта мера применяется исключительно в отношении потребителей, которые систематически не выполняют свои обязательства по оплате коммунальных услуг и игнорируют требования об устранении образовавшейся задолженности. Если у вас есть задолженность, ее необходимо погасить в полном объеме в кратчайшие сроки. Во избежание приостановки услуг, при возникновении финансовых затруднений, обращайтесь в управляющую организацию для урегулирования данного вопроса. Уважаемые жители Усть-Лабинска, с сегодняшнего дня на территории города начинаются плановые мероприятия по отлову безнадзорных собак. Самовыгул категорически запрещен. Питомец без ошейника, поводка или чипа, гуляющий бесконтрольно, может быть отловлен как безнадзорный. Убедительная просьба к жителям – не оставляйте домашних животных без присмотра. Следите за их безопасностью. Работы проводятся в интересах всех горожан. Глава района Станислав Гониченко вместе с депутатом Госдумы Алексеем Езубовым посетили детский лагерь «Тополек», где сейчас проходит спортивная смена «Достигай и побеждай». Участники смены размещаются в палаточном городке и стационарных домиках. Ребята продемонстрировали свои навыки на тренировках по следующим направлениям: спортивная гимнастика, единоборство, флешмоб, выставка о вооружении, тактическая медицина и спортивные сказки. Всего в смене примут участие 200 девчонок и мальчишек. На протяжении смены их ждут туристические походы, уроки выживания в экстремальных условиях, спортивные тренировки и соревнования. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Радио

0: Реклама на УФМ. Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА, войска беспилотных систем. Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
5: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Усть-Лабинск FM.
2: Дорожные новости.
3: Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменились. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Холдинг «Кардиант» начал печатать прототипы шин на 3D-принтере. Речь идет именно о прототипах. В соцсетях распространяют ошибочную информацию, что на 3D-принтере печатают товарную резину. Прототипы используют в производстве, визуализируют дизайн шины и контролируют геометрию. Современные материалы позволяют точно воспроизводить протектор и анализировать поведение шины под нагрузкой. Но реальные шины для продажи пока по-прежнему выпускают с помощью традиционных технологий. Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменились. С 4 августа лимит увеличили до 200 литров. Автотуристы смогут запастись бензином на все поездки по полуострову. Но есть несколько нюансов. Канистры будут проверять при досмотре. Топливо можно провозить только в канистрах из стали, алюминия или специального пластика со спецмаркировкой. Развернут канистры с вмятинами и трещинами. Также не пустят машины, если запас бензина залит в пластиковые бутылки или емкости из-под бытовой химии. Магнитные рамки для крепления номеров признали законными. Верховный суд вынес окончательное решение по депутатскому запросу. Конструкция сама по себе нарушением не является. Номера могут крепиться как саморезами, так и магнитами. Главное, чтобы конструкция не позволяла скрыть или видоизменить номер, а также помешать его идентификации. При рассмотрении дела суд должен выяснить, есть ли у устройства такие свойства. Например, если это электромагнит, который управляется из салона и скрывает номер, то наказание останется. Совет в силе. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
2: 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.

0: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: UFM. Радио УФМ. Новости страны и мира. О главном.
1: Минэкономики разработала проект постановления правительства, закрепляющего возможность эксплуатации беспилотных автобусов на дорогах общего пользования в ряде регионов, сообщает «Коммерсант». Ранее о планах масштабировать экспериментальный правовой режим на автобусы заявил глава Минтранса Андрей Никитин. Согласно подготовленным поправкам к постановлению, разрешение на перевозку пассажиров без водителя получат автобусы категории М2, маршрутки массой до 5 тонн, и М3, городские и междугородние автобусы массой более 5 тонн. Также уточняется, что беспилотные автобусы смогут оснащаться огнями бирюзового цвета, автоматически включающимися при движении в автономном режиме. Пилотный проект предлагается запустить в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке. Нынешняя нагрузка педагогических работников в России не соответствует уровню их заработной платы. Важно изменить подход к окладам учителей, чтобы избежать эмоционального выгорания сотрудников. Такое мнение выразил первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Депутат подчеркнул, что рабочая нагрузка российских учителей увеличивается непропорционально их окладу. По его словам, невозможно качественно выполнять работу учителя сразу на двух ставках. В таком случае педагог не сможет предоставить ученикам те знания, которые им положены. И в завершении выпуска актер Юрий Колокольников рассказал о съемках в фильме «Хирург» вместе с обладательницей премии «Оскар» Мишель Йео и британским коллегой Мартином Фриманом. Об этом он сообщил в соцсетях. Артист, который ранее, среди прочего, снимался в проектах Кристофера Нолана и в сериале «Белый лотос», заявил, что почти год хранил в тайне участие в очередном голливудском проекте. «Признаюсь, быть частью такой компании – отдельное удовольствие», сообщил артист, выложив кадры со съемок. Мировая премьера проекта состоится 12 сентября на Международном кинофестивале в Торонто. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио УФМ. Радио УФМ.

0: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
5: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в августе часто идут дожди, осень будет затяжной и сырой. По прогнозам синоптиков, в субботу, 15 августа, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 28 градусов, ночью плюс 18. Атмосферное

0: Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ. Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: вас обошли ваши конкуренты, значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: реклама на OFM.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на OFM 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
2: Продажи БУ «Кирпич», шифер «Лес», строительный бой «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Слабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Слабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-единицы. 8-918-0807-3-единицы.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
3: А ты такой красивый с бородой, в твои попало сети.

слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

Дай мне слово, что мы остановимся. Дай мне слово, что мы успокоимся. Что закончатся гонки истерика. И что новая жизнь с понедельника.

слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

ночью делал то, за что мне утром стыдно. Я будто был во сне, я был во сне. И каждый такой раз мне все очевидно. Я ночью был на

ночью любил тех, кого не люблю днем. И фото в телефоне скажет об одном. Все дело ведь не в них, дело все во мне. Я ночью был на дне.